0: Сонце уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюля Лари Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Сегодня в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Аппетит приходит во время еды. Зверский аппетит во время диеты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Но сейчас в Москве так точно, да и во многих городах вещания русского радио любое имя подставляй, и дальше говори солнце. Ну, правда, погода прям так радует. С самого утра и настроение хорошее. И вот вроде бы сидишь на работе, работой занимаешься, а голова все равно уже другим забита. Куда пойти вечером, с кем пойти, где прогуляться и что поделать. Да, все, теперь уже наступила пора не домашних вечеров.

0: Реклама на русском.
1: Мам, мы опять опоздаем?
2: Опять пробка.
1: Мам, я в школу!
3: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах, энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
6: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
7: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Черненское шоссе, 32А. Звоните. 460-560.
8: Летний кинотеатр.
9: Уличные камины во дворе.
8: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
9: Звоните 77-33-00.
8: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. «Доватра 4». Доставка 95-11-55.
10: Если человек колеблется, отойдите. Иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
11: Рекламная служба «Русского радио» во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. Жители призывают быть внимательными и осторожными. Северная Осетия заняла первое место в СКФО по числу победителей второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Поддержку получили 8 проектов. Общая сумма грантов составила более 24 миллионов рублей. Среди победителей — Международный театральный фестиваль «Три столицы», Этноцентр «Дом предков», литературно-творческий проект «Алания – это моя земля», а также инициатива по сохранению культурного наследия «Камень – место человека, три слоя идентичности». Добавлю, за время работы фонда от Северной Осетии в грантовых конкурсах победителями стали 47 проектов. Это позволило привлечь в республику свыше 147 миллионов рублей. Летняя оздоровительная кампания охватит около 40 тысяч детей в Северной Осетии. Как сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев, в этом году будет задействовано 165 лагерей. Он отметил, что необходимо обеспечить слаженную работу всех ведомств и комфортные условия отдыха детей. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости на русском.

думаю, что этот май мы долго не забудем. Особенно те, кто вдруг решил так быстренько подзагореть. Я уже, кстати, видел, люди на подоконниках открыли окна, на подоконник легли, загорают, кайфуют. Слушайте, ну главное, не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом, потому что сгореть на таком солнце, когда плюс 32 градуса, можно запросто. Ну, а зачем вам потом эти ожоги?

0: Дальше я, Дмитрий Оленин, пожелаю вам других приятных ожогов. Знаете, так, такой ожог любви, так сказать. Увидели, с одного взгляда влюбились, и раз, и навсегда.
1: Наверное, был неправ я, наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть!
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
9: ЕС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
10: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
11: Улицы ждали, именно нас,
12: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
13: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
14: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
15: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: только 24 часа нет, вот, знаете, там закрыться на полдня на обед, на всю ночь, на все выходные, как это во многих странах бывает. Я к тому, что то, что у нас работает 24 часа, и для нас это норма, в других странах вызывает, ну, такое недоумение, говорит, да быть такого не может. Ну, конечно, у нас аптека работает 24 часа, продуктовый магазин работает 24 часа. Вообще даже есть торговые центры, которые работают 24 часа. Я уж не говорю про артистов наших любимых, которые тоже работают 24 часа. Вот, например, Сергей Лазарев. И шоу новое готовят. И к повторению шоу в Большом Москве опять готовится. И ездит по стране, снимает телевизионную программу. И, в общем, чем только не занимается. И все это, между прочим, да, 24 часа.
1: Новая песня на русском.
2: Через туман.
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
1: Русском.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Ура! Премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Редких получений на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
13: Мы с моим соседом снизу заключили договор. Он не включает громко музыку, я не дарю дочери скакалку. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ну как же быстро летит время. Эта песня была записана Николаем Басковым к своему предыдущему юбилею 5 лет назад, когда было большое шоу в Кремле, потом собрались гости. И именно этой песней он открыл свой юбилей, свой день рождения. Наверняка готовит и в этом году на свой юбилей. Большая круглая дата у Николая Баскова в этом году. Конечно же, будет какая-нибудь супер новая песня. И будет, конечно же, супер новое шоу. Все это в день рождения народного артиста 15 октября. Сейчас Николай находится в самых-самых подготовках к своему предстоящему юбилею.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Летняя коллекция уже.

0: аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии. «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Есть ли у меня сбережения на черный день?
12: Даже на два! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот как, заметили, как называется, когда сердце ноет, значит, сердце болит, а когда сердце поет, значит, ты влюблен. Вроде бы одно и то же. Сердце звук какой-то пытается издать, но какие разные понятия и ощущения. Вот я желаю, чтобы ваше сердце пело, пело от любви, пело от хорошего настроения, пело от того, что у вас впереди что-то замечательное. У кого-то отпуск намечается, у кого-то, может быть, зарплата завтра придет, а у кого-то, может быть, прекрасная ночь впереди.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс, Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
8: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это...

0: лимонады «Асса». Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. «Асса».
1: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит, сегодня выходной.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале происшествия на Байкале перевернулась аэролодка с людьми. На борту было 18 пассажиров, 13 из них, включая одного ребенка, удалось спасти, пятеро погибли, сообщили в МЧС. Причины случившегося выясняются, следственные органы проводят проверку. Аэролодка – это судно на воздушной подушке, которое активно используется на Байкале для перевозки туристов. Накопительные пенсии в России с августа увеличат на 17,5%. Такой коэффициент повышения установили в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем втрое превысили уровень инфляции, сообщает социальный фонд. Перерасчет произойдет автоматически, заявление писать не потребуется. Повышение пенсии коснется около 136 тысяч россиян, участников программы софинансирования пенсий. Таиланд сократил срок безвизового режима для иностранцев с 60 до 30 дней. Правительство страны одобрило такие изменения. Новые правила затронут в том числе туристов из России. С предложением сократить срок без виза выступил МИД Таиланда. В ведомстве выразили мнение, что срок действия визы должен соответствовать цели поездки, а путешественникам достаточно и 30 дней. Также власти намерены ужесточить проверки целей пребывания в стране иностранцев. Ну и последнее. Гроссмейстеру, повредившему ногу на шахматном турнире, разрешили сыграть партию лежа. Произошло это в рамках большого шахматного тура в Бухаресте. Матч прошел в специально отведенной комнате в отеле в присутствии арбитра. Лежа на кровати с соперником встречался шахматист Али Реза Фирузджа, выступающий за Францию. 22-летний гроссмейстер получил травму лодыжки в минувшие выходные после проигрыша в партии третьего тура. Обстоятельства ЧП не уточняются. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

Добрый день тем, кто по московскому времени живет, 13.03 в столице. Где-то уже кто-то на пляжике там лежит, может быть, на берегу реки, озера или пруда. У тех, у кого рабочий день закончился, Дальний Восток, привет вам. Где бы вы ни находились, хорошего, прекрасного дня.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультация, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
4: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
10: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
11: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
12: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: У мамы болят плечи и колени.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: А у отца остеохондроз шейного отдела.
13: Тоже в «Нанодоктор».
12: А где находится «Нанодоктор»?
13: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
12: А как записаться?
13: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
15: Хочется лечь под машину. Под кофемашину.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: прыгать под эту песню на стадионе, когда будет петь «Елка». А это случится. Мы недавно с «Елкой» общались. Говорю, так, давай, давай, еще больше новых песен. Она говорит, песен много, записано уже много. Говорит, выпускаем по чуть-чуть. Но поверьте, там хитов еще будет очень-очень много. И концерты будут, и большие, и на стадионах вместе попрыгаем и попоем любимые песни «Елки». 13:17 в столице. Всем хорошего, доброго дня.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Реклама на русском.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
9: 16+.
10: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
15: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
16: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019081908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая. ОГРН 112-19002-00879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Займы на любые цели в приложении «Корона».
18: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
19: 12+.
20: Я счастливый человек. У моей жены аллергия на цветы, духи, меха и золото. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: 13.30. Столица показывает наши часики. А помните, как нас учили в детстве время по часам определять? Мама говорила: Дима, скажи, сколько время? Так, маленькая стрелочка на 7, большая на 8. Ага, понятно, сколько время. А ваши дети могут определить время по часам со стрелками? Не все, далеко не все это умеют сейчас в юном возрасте, но, мне кажется, полезный навык, потому что все-таки еще много где на вокзалах остались такие большие часы со стрелками.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: У нас очень душевная страна. У нас люди, если плачут, то навзрыд. Если переживают, то так, чтобы душа разорвалась. Если баянка, говорится, то в клочья. У нас вот полутонов нет. Мы честные. Мы за душу.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюле Ларибу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Сегодня в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
3: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот у меня, кстати, есть предложение. Сейчас влюбленные меня поймут точно. Те, кто недавно пережил это прекрасное ощущение, чувство счастья, влюбленности, тоже меня поддержат. Я считаю, что на период влюбленности нужно выдавать больничный. Ну ведь это же не ты сам вот решил вот так вот себя чувствовать. Это же тело твое так придумало. Это же такое там изменение химического состава, там в мозг что-то попали гормоны, и все. Ты же в этом не виноват. А как работать, когда ты влюблен? Ты думаешь что совершенно о другом. Ты можешь даже хуже сделать рабочему процессу, потому что голова думает совершенно о другом человеке. Вот, поэтому я считаю, что нужно выдавать на это время больничный, может, даже пожизненный. Привет всем и каждому. Те, кто влюблен, давайте присылайте ваши сообщения. Те, кто просто находится в состоянии счастья, тоже присылайте. И все остальные тоже присылайте приветы и поздравления. Скоро будем передавать ваши послания. Стол заказов намечается на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный тонкий. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье, есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская, 3. Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Отца». Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Отца» восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Отца».
5: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
11: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
12: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
13: Она сводила мужчин с ума. Но я уже был сумасшедший, поэтому с ума свел ее я.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. Жители призывают быть внимательными и осторожными. Северная Осетия заняла первое место в СКФО по числу победителей второго грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Поддержку получили 8 проектов. Общая сумма грантов составила более 24 миллионов рублей. Среди победителей – международный театральный фестиваль «Три столицы», этноцентр «Дом предков», литературно-творческий проект «Алания – это моя земля», а также инициатива по сохранению культурного наследия «Камень – место человека. Три слоя идентичности». Добавлю, за время работы фонда от Северной Осетии в грантовых конкурсах победителями стали 47 проектов. Это позволило привлечь в республику свыше 147 миллионов рублей. Летняя оздоровительная кампания охватит около 40 тысяч детей в Северной Осетии. Как сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев, в этом году будет задействовано 165 лагерей. Он отметил, что необходимо обеспечить слаженную работу всех ведомств и комфортные условия отдыха детей. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости. На русском. На русском радио. «Стол заказов». Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, конечно, время поздравлений, время, когда у каждого есть возможность просто позвонить по номеру 53-46-46, принять участие активное и, конечно, поздравить с днем рождения тех, кто отмечает праздник, свой личный, долгожданный, многофункциональный. Почему многофункциональный? Потому что в день рождения, дорогие, можно и на прогулку, и получить подарки, и, в общем, можно абсолютно все, абсолютно от всех, как говорится, ну, а мы будем в свою очередь тоже вас поздравлять и желать вам не только хорошего дня и здоровья крепкого, но и исполнения желаний. Это русское радио. У нас открыт стол заказов, в котором можно принять участие, в котором можно прозвучать сегодня, 19 мая. Звоните, пишите, отправляйте сообщение на номер плюс 7 988 877 107 и 9, и пусть у вас все будет хорошо.

0: значит, не по пути.
1: Но если ему все равно с кем, то, конечно, не по пути, зато он с нами всегда по пути.
2: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: С нами всегда по пути, потому что у вас есть возможность передавать приветы вне зависимости от вашего местоположения. У вас есть возможность слушать нас онлайн на сайте osetiafm.ru. У вас есть возможность передавать приветы, отправляя сообщения на Telegram и Макс по номеру +7 988 877 107 9. А также есть возможность звонить по номеру 53 46 46. Сегодня у нас с вами, как обычно, традиционно час приветов и поздравлений. До 15.00 есть возможность пожелать абсолютно всем слушателям русского радио хорошего настроения. Ну и не только, можно и продуктивной рабочей недели.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: На русском радио «Стол заказов» для влюбленных. Влюбляйся, весна. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Быжей.
1: Реклама на русском.
2: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК Арктика.
3: Мам, мы опять опоздаем.
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
10: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
5: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вкусное съешь сам, полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: На Русском радио стол заказов для влюбленных.

Мне кажется, у этой песни прекрасно все, начиная от исполнителя, заканчивая самой мелодичностью и содержанием. Ну, очень красивая. И Мин, песня «МММ». У нас далее собираются все летать блестящие, а мы с вами летаем в компании Русского радио для того, чтобы было хорошее настроение. А вот для того, чтобы это настроение улучшалось, я всем напоминаю, можно отправлять текстовые послания на Макс и Телеграм плюс 7 988 877 107 и 9. Вы прямо сейчас можете отправлять свои текстовые послания, поздравлять с днем рождения, передавать приветы, приглашать на прогулку, благодарить, просить прощения и рассказывать, как день сегодняшний проходит. Ну а у нас на Русском радио все хорошо. Всем добра, тепла и любви.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, наверное, когда рядом мужчина хороший, любимый, любящий, намного лучше, чем в одиночестве. 14 часов и 41 минута во Владикавказе. Давайте зачитывать ваши сообщения, которые ждут своего выхода. Хостов Александр написал: «Здравствуйте, Русское радио. Очень хотим услышать какую-нибудь веселую песню. А еще лучше, если это будет песня Славы, специально для нашей Славы, у которой сегодня день рождения. В целом, хочу передать приветы абсолютно всем слушателям Русского радио и еще в Гизель, если можно». Конечно, можно. «Добрый день, дорогая Лина. Пожалуйста, передай приветы моему любимому супругу. Очень по нему скучаю. На протяжении всего дня жду, когда, наконец, наступит 9 вечера, чтобы он сделал последний рейс и приехал домой на ужин. Поздний, но вкусный». Я думаю, что время пролетит очень быстро. Вы, самое главное, занимаетесь делами. И с помощью вот таких каких-то увлечений домашних, бытовых, все просто молниеносно пронесется. «Здравствуйте, Русское радио. Очень хотим передать приветы в Орск. Как это можно сделать? Вот ровно так же, как и вы только что написали сообщение. Ведь слушать нас можно онлайн на сайте osetiafm.ru. Также не забывайте голосовать в золотом граммофоне rusradio.ru.

0: Время называется «Весна». Русское радио. Все будет хорошо.
1: На русском радио стол заказов для влюбленных.

А мы с вами тоже наедине. Вы по ту сторону радиоприемников, я по эту, но в любом случае у нас приятный тандем. Давайте зачитывать сообщение. Добрый день, Русское радио. Очень хочется передать Лале его Азамату всего самого доброго. Приветы ему, добрые, теплые пожелания. А еще, если можете, пожалуйста, пожелайте ему скорейшего выздоровления. 2 недели температурит, не может выйти на прогулку, не приходит в школу. Мы уже заскучали, а нам ведь осталось-то всего ничего. Слушайте, мне кажется, это такая прекрасная пора, когда осталось совсем ничего. Не потому, что здорово завершать учебу, а потому, что это такой, знаете, осознанный момент. Это как раз момент, когда ты начинаешь вспоминать все прекрасное и копить это в душе. Сохраняйте все эти эмоции. Помните, что школа, институт – это прекрасная пора. Это то, что вы обязательно будете вспоминать так же, как я сейчас. Вот еще и песню «Отпетых мошенников» тоже вспоминаю, напеваю.

0: лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России начнет сегодня двухдневный официальный визит в Китай. Владимир Путин прибудет в КНР во вторник вечером, а завтра проведет переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В преддверии визита Путин в официальном обращении подчеркнул, что товарооборот между странами уже превысил 200 миллиардов долларов. Глава государства поддержал безвизовый режим между странами и заявил, что Россия и Китай, цитата, «не дружат против кого-либо, а выступают за глобальную безопасность». Другим новостям. В Госдуме предложили ввести для работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней. Конкретные сроки будут определяться коллективными договорами или внутренними правилами организации. Об этом говорится в законопроекте, который в ближайшее время внесут в парламент, сообщает ТАСС. Авторы инициативы отметили, что на фоне кадрового дефицита пенсионеров стали чаще принимать на работу. Учителям предложили предоставлять бесплатную юридическую помощь. Такой проект закона внесли в Госдуму. Необходимость подобной меры авторы инициативы объяснили участившимися случаями оскорблений и давления на преподавателей со стороны учеников и родителей. Сейчас бесплатная юридическая помощь положена в том числе малоимущим, инвалидам и другим льготным категориям. Таиланд ввел платное продление безвизового пребывания в стране. Для этого необходимо до истечения срока действия безвизового штампа заплатить 1900 батов. Это примерно 4200 рублей, сообщили ТАСС в МИДе азиатского государства. Ранее Таиланд сократил срок безвизового режима для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила затронут в том числе туристов из России. Курс юаня на сегодня 10 рублей 63 копейки, доллар 72.35, евро 84 рубля 7 копеек. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: ты супер диджей.
1: Нет, не хочу тихо-тихо, хочу громко, хочу ярко, хочу сочно, хочу с выражением. Ну, в общем, как я это всегда делаю, хочу так и поздороваться с вами. Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимые, здравствуйте, самые-самые лучшие-прелучшие слушатели русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. Ну, рассказывайте, как ваш вторник, кто где, кто на работе, да, кто не на работе, кто, может быть, по дороге в аэропорт, в командировку или на отдых, в отпуск, это тоже классно. Кто-то, может быть, на даче или загорает, или по дачному вкалывает. В общем, ребята, я хочу, чтобы сегодня каждый из вас почувствовал, что это не просто день, а супер день, супер вторник, чтобы каждый, ну, я не знаю, что-то с приставкой супер обязательно испытал, а супер новость услышал в свой адрес, а может быть, а супер комплимент или что-то супер вкусное впервые попробовал. В общем, выбирайте, что у вас будет супер, пусть это обязательно с вами случится. Иван Соловьев с вами, вы слушаете Русское радио. Зиверт продолжит наш эфир.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
7: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
8: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Да, скорее такси вези-вези, но не нарушая правила дорожного движения. Кстати, Международный день таксиста 22 марта отмечали в нашей стране. День автомобилиста отмечается 25 октября, а сегодня вообще праздник, день фармацевта. Всегда поражался, как вот фармацевты в аптеке могут с легкостью, без проблем прочитать рецепт, который выписал тебе врач, потому что там, как говорится, черт ногу сломит. А еще вот у меня рядом с домом есть аптека, там работает девушка-фармацевт уже лет, наверное, 10. Такая милая! Ну, такая классная. Вот прихожу я к ней всегда, ну, как всегда, когда болею, со списком дорогущих лекарств и препаратов. Так она мне всевозможные аналоги да подешевле. Вот молодец и все. Фармацевты, дорогие, с праздником, с вашим профессиональным днем фармацевтического работника. Счастья, здоровья, никогда не болейте. Вы слушаете Русское радио. Ну и давайте в подарок, конечно же, музыка. Григорий Лепс и Ирина Аллегрова в дуэте «Елка» и Дима Билан. Прямо сейчас на русском. Я знаю то,

0: Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла!
6: И мне!
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
7: О, да!
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
11: 16+.
12: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
15: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
16: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
17: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
18: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
19: 0+. Если я когда-нибудь кого-то обидел...
20: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Это как в фильме «Служебный роман», помните? Товарищ Калугин говорит товарищу Новосельцеву: «Ну, не верю я вам, не верю». Знаете, как отличить человека, как вообще распознать, когда человек говорит неправду? Вот когда вы разговариваете один на один, если он не смотрит в глаза, отводит взгляд, когда что-то говорит, или дотрагивается пальцами до своего кончика носа, или теребит мочку уха, вот значит, что-то тут нечисто, что-то говорит неправду. Да, да, иногда приходится нам обманывать, как это говорит, ложь во спасение, но это только редко должно такое случаться. Вообще лучше говорить правду. Вот говоришь, когда правду, все равно легче как-то. Поэтому давайте не будем обманывать. Никогда будем говорить только правду, глядя в глаза. И это правда, что вы слушаете Русское радио. Здесь самая лучшая и любимая музыка. В одном месте Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, Артик Асти и Хабиб. Прямо сейчас меня зовут Иван Соловьев. Вы лучшие, это правда.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
14: Скидки в аптеках столички.
15: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
19: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь

была у меня девушка Юля, но это было еще в школе, я был в 9 классе, а она в 11-м. Это было очень круто, когда ты гоняешь со старшеклассницей. Да, раньше это так называлось, гонять. Ходить, гонять, гулять, дружить. Приятные воспоминания. Вы слушаете Русское радио. Всем, Юлям, Машам, Катям, Олям, Светам, мы вас очень любим, вы классные. Вы самые-самые лучшие. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я, доброго дня.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП IT. Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мам, мы опять опоздаем.
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу.
1: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. M2Connect.ru.
10: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обратиться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. Во Владикавказе построят бесплатный беговой центр для любителей спорта. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На территории центра оборудуют раздевалки, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха, питания и восстановления. Беговые дорожки выполнятся специальным прорезиненным покрытием для безопасных и комфортных тренировок. Также предусмотрены спортивные и детские площадки. Проект реализуется по инициативе Всероссийской Федерации легкой атлетики. Завтра спортивная школа футбола «Юность» отметит 50-летний юбилей. Об этом сообщает Минспорта Северной Осетии. Праздничные мероприятия пройдут на стадионе школы. В программе товарищеский матч с участием известных осетинских футболистов и воспитанников школы. На поле выйдут Артур Пагаев, Алан Загоев, Алан Кусов, Владимир Габулов, Спартак Гогниев и другие спортсмены. Начало мероприятий в 12 часов. Вход свободный. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости на русском.

0: Соловьев.
1: Ох, ребята, это какой-то закон подлости. На выходных прохладно, рабочие дни начались с понедельника по пятницу. Жара неимоверная, на следующих выходных снова температура идет на спад. Но это я жалуюсь, потому что я дачник. Ну, меня дачники поймут, те, кто по выходным отдыхает. Конечно, хотелось бы, чтобы вот такая вот жара тоже выходной наступила. Ну, что есть, то есть. А вообще в такую погоду, вот у нас здесь большое такое окно в студии Русского радио, смотрю, парочки прогуливаются, гуляют, ничего не делают. Такую погоду, да, в офисе сидеть, это какое-то преступление. Поэтому сегодня после работы не спешите сразу домой, пройдитесь. Ну, выйдите на одну остановку раньше и прогуляйтесь, подышите воздухом, насладитесь теплым по-настоящему летним вечером. Вы слушаете Русское радио. Я желаю всем хорошего настроения.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Мам, мы опять опоздаем.
1: Опять пробка.
0: Мам, я в школу.
2: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: А у отца остеохондроз шейного отдела.
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухонный стиль.
7: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
8: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
7: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
8: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
9: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
10: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
11: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением, а?
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Классно, когда тебя дома ждут, особенно после тяжелого рабочего дня, уставший такой, может быть, даже без настроения, приезжаешь домой, заходишь, переступаешь порог, а уже чувствуешь, что на кухне что-то вкусное, и тут выходит твоя семья, и все так рады тебя видеть, и красота, и сразу усталость как рукой снимает, правда же, ребята? Вот, а чтобы приезжать домой в таком настроении, обязательно по пути сегодня, ну, например, букетик цветов какой-нибудь, недорогой, не обязательно 1000 миллионов роз, нет, что-нибудь такие, ромашки, сирень, что-нибудь еще, и всем будет приятно. Вы слушаете Русское радио. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро для шикарного настроения шикарная музыка. Бандерас, Ханна и группа «Градусы» через пару мгновений. Хорошего дня всем.

0: Русское радио представляет. Крошка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: То, что мы слушаем до сих пор, это вот то же, что можно назвать огромным хитом «Руки вверх», родилось где-то в поезде.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Что слушать?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюле Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Самые громкие колонки у людей с самыми отвратительными музыкальными предпочтениями. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Всего лишь 2 часа назад я опубликовал эту вкуснятину в своих социальных сетях, а ролик уже разлетелся, ребята. Вот, казалось бы, такой простой рецепт, но вызвал восторг. Хрустящая мини-шаурма с пикантной, сочной начинкой. Так можно, кстати, приготовить и дома, на сковороде или в духовке, но я это готовил на даче, на мангале на прошлых выходных, и сейчас с вами делюсь. Итак, давайте начнем с начинки. Запоминайте и представляйте, как это вкусно. Копченая куриная грудка, нарезаем соломкой. Такой же соломкой нарезаем свежий огурчик. Добавляем к этому всему морковь по-корейски и все перемешиваем. Начинка готова. Теперь берем круглую лепешку, тортилья. Ну, вы ее знаете, да, продается в магазине, она чуть плотнее, чем простой лаваш. Смазываем соусом для бургеров, ну, можно любым другим, какой вам нравится. Мазик и кетчуп, например. Выкладываем начинку, сверху еще немного соуса и заворачиваем как шаурму. У нас получается такая мини-шаурма. Отправляем на решетку и на уголь. Буквально секунд по 15-20 с каждой стороны. Смотрите, чтобы не сгорело. Все, все готово. Хруст. Когда откусываете, такой хруст стоит на всю округу. А сочная начинка прям так взрывается, взрывается внутри. В общем, ребятки, посмотрите сами. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все просто. В поиске наберите Иван Соловьев. Узнаете меня по фотографии. Не забудьте подписаться. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbank.ru. ООО «ВБ-банк».
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас

0: 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Сегодня в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала. Для зрителей старше 18 лет.
1: Она сказала, что любит меня со всеми моими недостатками. А я и не знал, что они у меня есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

что ж, ребятки, никому не отдаю. Оставайтесь с нами в компании Русского радио, потому что впереди наша с вами любимая «Стол заказов». Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Я жду ваши приветы, поздравления, пожелания. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в Макс. Да, в мессенджер Макс. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного всем настроения, шикарного самочувствия. Оставайтесь с нами. «Стол заказов» в 17.00.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП IT. Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Реклама на русском.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
1: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Отца. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Отца! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Отца!
9: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
10: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Комитет Совет Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о применении армии для защиты россиян за рубежом. Вооруженные силы привлекут по решению президента. Военные должны будут защитить российских граждан, которых арестовали или удерживают по решению иностранных судов без участия России. Минобороны говорили, что такой закон расширит возможности для защиты россиян за рубежом и повысит международный престиж страны. Реестр такси объединят с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Минтрансе заявили, что для этого нужно будет сфотографировать госномер машины или ввести его в приложение. Так власти хотят обезопасить пассажиров. Завершить внедрение собираются в нынешнем году. Ранее сообщалось, что правительство хочет обязать пользователей подтверждать все значимые действия в интернете одновременно через СМС и Макс. Минпросвещение разрабатывает единый школьный учебник по физкультуре. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что физкультура, музыка и труд имеют такую же значимость для учащихся, как и математика, поскольку формируют мировоззрение и кругозор ребенка. Ранее сообщалось, что готовятся единые учебники по музыке и изобразительному искусству. В образовательный процесс их внедрят через 5 лет. Археологи нашли затопленный город на дне озера Иссык-Куль в Киргизии. Причем, как пишет сайт aif.ru, этот город напоминает легендарную Атлантиду, которую описал древнегреческий философ Платон. Ученые обнаружили руины на глубине до 4 метров, частично сохранились здания. Предполагается, что затерянное поселение было крупным узлом Великого Шелкового пути, а в начале 15 века город был разрушен сильным землетрясением. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Сижу такой здесь, потирая руки, весь в предвкушении нахожусь. Жду ваши приветы, сообщения и пожелания. Ой, как я люблю читать ваши послания, ребята. Пишите, не останавливайтесь, делайте это в огромном количестве. 8-916-00-357, номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Татьяна Карпова это уже сделала. Привет от Полины Карповой. Почему-то. Ну ладно, видимо, Полина попросила Татьяну написать. Привет от Полины Карповой из Нижнего Новгорода. Едем на рыбалку с братом и сестрой, мамой и папой. Вкусных нам рыбок. Окей. Привет самому лучшему мужу Димуле. Наталья передает. Наталья это делает каждый день по нескольку раз. Наталья молодец. Так вот, Дим, ты лучший во вселенной. Чудесного тебе вечера и настроения. Целую тебя в носик. Хорошо. Добрый вечер, Русское радио. Передаю привет мужу Александру. Он сейчас устанавливает бассейн. Жара же стоит. И брату Алёше большой привет. Он приехал помочь и бездельничает. Ха, на то и брат приехать и бездельничать. А город Коломна. Анна Лаганова написала сообщение. Русское радио, спасибо, что ты есть. Передай большой привет всем, всем, всем, всем. Ваша Зая Анна.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендравия. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
9: Летний кинотеатр.
10: Уличные камины во дворе.
9: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
10: Звоните 77-33-00.
9: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
11: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватора 4. Доставка 95-11-55.
12: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал.
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Анюта, большой привет друзьям своим передает. Сашке, Мишке, Олежке, Виталику. Они самые лучшие и надежные друзья. Дружим уже более 15 лет. Наша дружба прекрасна и крепка. Молодцы. Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех слушателей русского радио с Днем Пионерии. Это правда сегодня? День Пионерии? Я вот знаю, что сегодня день фармацевта. Ну да ладно, хочу пожелать всем крепкого здоровья, продолжает Виктория. Удачи и всегда помнить пионеров. Иван, привет. Передаю привет Галине Макаркиной. Мы с ней еще работаем. Сил нам и терпения. И поздравляю всех с Днем Пионерии. Марина, город Горячий Ключ. Что-нибудь веселенькое давайте нам обязательно. Обязательно сейчас будет веселое. Привет, Русское радио. Поздравляю дочь Александру Копытину, город Воронеж, с днем рождения. 16 лет. Мы ее очень сильно любим и желаем ей крепкого здоровья.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-Арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
15: 16+.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
17: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
18: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48. Ощущается, как 23. Временами 65. Рекламная служба русского радио 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: Да, взбодритесь, еще как взбодритесь. Вечернее шоу «Вечер на русском» совсем скоро, буквально через 36 минут. Ой, все будет, будет все. Мы уже с Сашей Пряниковым и тему придумали, которую сегодня будем обсуждать. В 18.30 рубрика кулинарная, в 19.30 будет вечерний замес. Игра, в которой можете выиграть сразу два подарка от русского радио. Поэтому, ребятки, встречаемся здесь в 18.00. Вместе проведем ближайшие два часа шикарно. Ну а пока стол заказов и самое главное, это ваши приветы и поздравления. Привет, любимое русское радио. Хочу передать привет мамочке Леночке и всему СНТ Полянка. Трудимся сегодня целый день в огороде, как две муравьишки. Люблю, целую мамочкина Чиполла. Чиполла, вот, ударение так стоит. Ну, надо было написать, что вы там делаете, что полите. А, нет, наверное, полить еще рано. Сажаете, поливаете, высаживаете. Огромный привет сыну Денису. Сил ему и терпения. Он мне помогает в огороде, мама написала. Дачники, я с вами. В пятницу тоже буду ковыряться в огороде. Привет, любимый Флюзе из Башкирии. Скоро запустим станцию. Я приеду, жди. Русское радио. А вы знали, что вы нас познакомили? Нет, мы не знали. Мы не знали. Это что-то интересное. Напишите поподробнее. Привет, Русское радио. Поздравляю любимую дочку Анисью Румянцеву с днем рождения. 11 лет. Люблю ее. Желаю, чтобы у нее каждый день был волшебный. Все мечты сбывались. Папа Слава поздравляет. И привет девчонкам, работающим на заводе «Лагуна», город Донецк, от Александры. 8-916-00-305-7. Это номер в наших мессенджерах. Например, в мессенджере «Макс» пишите нам в личные сообщения.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Если вдруг забыли, так я напомню. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Привет, Русское радио. Роман поздравляет всех с Днем Пионерии. Да, ребятки, я проверил себя. Действительно, 19 мая. Просто я забыл. Ну, вылетел из главы. День Пионерии. Так вот, Роман поздравляет с Днем Пионерии всех, особенно Вику Козыреву. Алексея Кустова из Васькина. Поздравляем с отпуском, с Днем Пионерии. Желаем отличной погоды, отличного настроения и приятного-приятного отдыха. Привет Ирине и Кате из компании Сварог Плюс. Привет передает Наталья Грехова. Катя и Ирина передают привет Наталье Греховой и Наталье Водяновой из компании «Сварог Плюс». Все, разобрался. Всем желает хорошего настроения. Привет, Русское радио. Поздравляю Анну и Константина с 20-летием совместной жизни. Желаю всего самого наилучшего и чтобы их брак был таким же крепким, как сталь. Да, это хорошее пожелание. Дорогое, любимое Русское радио, вчера у моей любимой сестренки Татьяны Шишкиной был день рождения. Я желаю счастья, здоровья, много денег и удачи. Ты лучшая сестра в мире. Поздравляет сестренка Наташа. И привет, Русское радио. Привет Сергею и Наталье. Едем домой. Привет передает Сарина.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
2: Ну, потому что вам
3: молодец,
2: надо...
3: Бедрос.
2: Вам надо просто купить не вот этот Spectrum, помнишь, раньше?
3: Spectrum, да, который. Аудиокассету, да, мне? Я загружу сейчас игру, приходи завтра.
2: Да. Вот, а вам надо какой-нибудь современный уже, хотя бы Pentium 4.
3: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
1: Какой сейчас, кстати, Pentium?
2: Не, сейчас вроде...
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aro ED. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aro ED всегда восхищает своим вкусом.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
15: Вы не хотели бы выйти на этой остановке? Нет? Зря. Хорошая остановка. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Любимое русское радио, передаю привет красотке Олечке Владимировне. Любимой Олечке Владимировне из Краснодара. Ты самая лучшая женщина юга России. О, от меня тебе миллион сердец. Я тебя люблю. Привет, русское радио. Передаю всему Смоленску большой привет. Осталось чуть-чуть, и пойдем домой. Всем замечательного вечера в такую теплую погоду. Сообщение пришло от Татьяны. Привет сотрудникам ООО НПО «Киловатт». Держитесь, скоро домой, сообщает Наталья. Иван, привет. Поздравляю всех слушателей русского радио с Днем Пионера. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, удачи, всего самого-самого наилучшего. Привет, любимое русское радио. Передаю привет любимому Маруфу. Люблю тебя очень сильно. Ты самый-самый лучший. Привет передаю своей семье, мужу Глебу, сыну Артему, дочке Полине, зятю Семену. Они сейчас находятся на работе, а я жду их с нетерпением домой. Ваша мама Настя. Все, ребятки, вот давайте на этой позитивной семейной нотке мы и закончим на сегодня стол заказов. Следующий выйдет в эфир 22:00. По традиции благодарю вас. Вы большие молодцы. Спасибо вам за вашу активность.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: А прямо сейчас активность свою развивать начинает и Александр Пряников вместе со мной. Вечер на русском подбирается к вам, подбирается.
2: Друн-друн. Дрин-на-на-на-на. А прямо сейчас Александр Пряников прямо. Да. Слушай, я чего узнал-то из эфира русского радио? Я тут утро проводил на пляже в Строгино. Да, на весь пляж. Да, там на весь пляж русское радио, значит, играет. И ты же рассказал о том, что сегодня не только День пионерии отмечается, да, но и День фармацевта.
0: Фармацевта.
2: Это гениальное совпадение, друг. Дружище.
0: Ты фармацевт?
2: Да нет же! Гениальное совпадение, что и День пионерии, и День фармацевта празднуют в один день.
0: Ага, что
2: потому
0: такое?
2: Что те, кто в детстве повязывал пионерский галстук, так, сегодня есть главные клиенты аптек.

0: Да?
1: Нет?
0: Логика какая, не понимаю, разжуй мне.
1: Что ты не был пионером?
0: Я просто не был пионером, я октябренком был.
1: Поздничок шоу у нас. Ну ладно, нормально.
0: Я как жираф. Точно.
1: Был бы ты жираф, был бы куда галстук повязывать. А так ты в нем не ходил, а я ходил, друзья мои.
0: Слушай, такая шутка так долго до меня доходила.
1: Да прекрасно, отличный. Ты умный парень, тебя не так просто развеселить. О чем ты говоришь? Короче, друзья мои, в честь этого знаменательного совпадения мы сегодня объявляем тему. Ищем самую старую вещь в вашем доме.
0: Ух ты.
1: Только, чтобы мне тут шутка, самая старая вещь в моем доме, это я, уже считается официально пошученной.
0: Все, мы ее вычеркиваем.
1: Все касается, да. Так что давайте, друзья, что это? Бабушкин хрусталь, пионерский значок, я не знаю. Там,
0: да, галстук
1: что?
0: Тот же самый пионерский
1: вот,
0: оттуда.
1: Не знаю, там в холодильнике валидол у кого-то лежит до сих пор, который помнит Олимпиаду 80.
0: Вот, и нужно историю тоже рассказать. Да. Историю с этим предметом, какая у вас есть.
1: Потому что мы хотим разобраться, друзья. Мы хотим вместе с вами понять.
0: Нафига? Вы это храните?
1: Нет. Где пролегает та тонкая грань между хламом и действительно ценной. Что вот, то есть, самая старая вещь сейчас какой-нибудь. Хотя вот ты смотри, дружище, Иван, а вот ты сейчас можешь прямо через за 3 секунды, когда ровно осталось, чтобы мне самовыражаться тут в эфире, назвать вещь в твоем доме, которая старше, чем ты?
0: Хрустальная ваза, салатник хрустальный. Вот ты сказал про хрусталь, я вспомнил. Она еще от бабушки, потом к маме, теперь ко мне перешло.
1: Эх, уважал бы я тебя. Шутка просится. Шутка. Но она лучше, чем ты, сохранилась.
0: Хрусталь? Да, сверкает. А, нет, подожди. Опять до меня еле доходит. Сейчас, погоди, я разгонюсь, я отомщу. Итак, давайте, ребятки, ждем вашей истории. 8-916-003-157. Самая старая вещь, которая есть в вашем доме. Что это за вещь, какая история? И кстати, звоните тоже, звоните нам.
1: О, да. Звоните, точно, друзья мои. Потому что не будете звонить.
0: Саша обидится.
1: Да, 7495-995-105-7. Да нет, звонят, слушай, валом. Просто вы звоните с реальными историями. Потому что не только наши дивные голоса в эфире слушают, но и ваши тоже.
0: Давайте, вечер на русском в 18:00.

0: Увидимся, блин!
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
8: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обратиться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. Во Владикавказе построят бесплатный беговой центр для любителей спорта. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На территории центра оборудуют раздевалки, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха, питания и восстановления. Беговые дорожки выполнятся специальным прорезиненным покрытием для безопасных и комфортных тренировок. Также предусмотрены спортивные и детские площадки. Проект реализуется по инициативе Всероссийской Федерации легкой атлетики. Завтра спортивная школа футбола «Юность» отметит 50-летний юбилей. Об этом сообщает Минспорта Северной Осетии. Праздничные мероприятия пройдут на стадионе школы. В программе «Товарищеский матч» с участием известных осетинских футболистов и воспитанников школы. На поле выйдут Артур Пагаев, Алан Загоев, Алан Кусов, Владимир Габулов, Спартак Гогниев и другие спортсмены. Начало мероприятий в 12 часов. Вход свободный. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском. Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Буквально распростер свои крылья над нашей страной от Балтики до Тихого океана. Здравствуйте, друзья, всех вас любим и каждого уважаем по отдельности.
3: Добрый вечер, дорогие товарищи. Да. С днем пионерии.
2: И днем фармацевта.
3: Да, да.
2: В один день празднуется. Понимаете, друзья, одни всю жизнь были готовы, другие, в смысле пионеры, а другие уже начали готовить для них, наконец-то, лекарства для гипертоников, конечно.
3: Напоминаем нашу тему, которую мы сегодня обсуждаем. Сегодня копаемся, ковыряемся в наших старых вещах и выясняем, какая вещь самая-самая старая-престарая в вашей квартире, в вашем доме, какая у нее история, почему вы ее не выкидываете, почему вы ее храните. Есть уже первое сообщение от Артура. Самая старая вещь в квартире – это снежная каталка из линолеума. Ну, это, понял, да? Вот с горки зимой, ну, под попу вырезают эту ледянку.
2: Снежная... Вот. То есть это просто вырезанный кусок.
3: Да, из линолеума, вот. Отец вырезал ее на балконе прямо на полу, за что потом получил больших лещей от мамы. Но я был так счастлив. А он маме сказал, ну, все равно же хотели новый линолеум постелить. Но так и не постелили. Мы уже давным-давно переехали из той квартиры, а я до сих пор храню эту каталку в гараже.
2: Главное, а что ж на ней не кататься-то? Ну, да. А вот батя в данной ситуации молодец. Вот, я даже себе боюсь вообразить ситуацию, в которой он вдруг взял нож, пошел на балкон и сказал: «На!» И ты такой: «Да ладно!» И мама такая сразу бледная.
3: Да вы с ума сошли,
2: да? А что перед этим было? Вот мне это интересно. Ты сына своего подзабросил, сидит у темный дом на улице.
3: Телевизор смотрит, на улице не гуляет.
2: С горки не на чем покататься. Ах так, вот, держи.
3: Да, стало.
2: Маша, у нас самая старинная вещь в семье, сейчас серьезная история, это китайский сундук 18 века. Слушайте, вы с китайскими вещами вообще странная вещь. То есть, странная вещь с китайскими вещами. То есть, если с 18 века века вещь китайская не сломалась, то ее точно произвели в 18 веке, а не позавчера, не сегодня. Все это единственные китайские вещи, которые не ломаются, как мне кажется.
3: Ребята, ждем вашей истории. 8-916-003-105-7. Самая старая вещь в вашем доме. Какая у нее история? И, конечно же, звоните. 495-995-105-7. Будем с вами разговаривать в прямом эфире.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест у Гравату 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7 – это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
6: Попробуйте задержать выплату кредита.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
8: Забор. Так, и Роман или Иван?
9: Иван.
8: Иван.
9: Да, хотел убрать старый забор. Но бабуля сказала, что этому забору уже 300 лет. Вот и чем. Еще столько же он простоит. Так что руки прочь не дала мне его снести. Ну, наверное, стоит до сих пор, предполагает Иван.
8: То есть забор стоит 300 лет,
9: его не нужно ремонтировать.
8: Было.
9: Ну да, представляешь?
8: Познакомиться бы с этими мастерами, понимаешь, у которых на 300 лет построить забор, друзья мои. Это, слушайте, еще там пару лет этот забор объявят культурным наследием.
9: Вот. И выселят вас оттуда.
8: А когда объявляют культурным наследием, все, ты его не можешь менять, понимаешь? Ты не покрасить ничего не можешь. Это я тебе как специалист говорю. Нурия, добрый вечер. Из Казани нам пишет. Нурия нам прислала фотографию изящнейшей шкатулки, друзья мои. Да, очень красивая вещь. Сейчас такую, конечно, не закажешь. Видно, сделано вручную. Видно, стоит дорого. История шкатулки. Эта шкатулка самый настоящий раритет. Мне ее подарила моя свекровь. Теперь, Иван, следи за пальцами. Ей она досталась от ее свекрови. То есть от бабушки моего мужа. Я не знаю точный возраст, но я знаю, что в 19 веке она уже была. Я в ней храню свои ювелирные украшения «Нурия Казань». То есть это три свекрови, да, уже, я так понимаю?
9: Ну, получается, теперь ей надо стать свекровью и передать своей снохе, чтобы так дальше пошло.
8: Тебе в ЗАГСе работать с таким познанием. Слушай, я так понимаю, что если свекровь, значит, в этой семье наверняка хороший борщ. Потому что если свекрови за все это время не испортили отношения, а вот так вот передают. Вот тещи так не могут.
9: Не могут.
8: Нет.
9: Вы позвоните нам, пожалуйста.
8: Хотя, если вдруг там у кого-то есть такие, от тещи к теще передается в наследство, что-нибудь.
9: Зятья.
8: Квартира, например. Там звоните, ребята, тоже пойдет. Так, нам нужны ваши истории. 7495-995-105,7. Пока звонят люди, безалаберно относящиеся к нашей просьбе. Не нужно начинать разговор с «самая старая вещь в моем доме. Это я, вариант Б, это моя бывшая жена». Не нужно, уже пошучено. Давайте настоящие истории ваших семейных реликвий.
10: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.

0: тем параметрам.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салона до батута, теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Сегодня в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
10: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Продолжается. Друзья, признавайтесь, какая вещь в вашем доме хранит самую долгую историю. Бабушкина шкатулка, не знаю, свадебная люстра, семейный альбом, который старше всех нас вместе взятых. Какая реликвия передается у вас из поколения в поколение? Пишите свои теплые истории, мы ждем с удовольствием. Еще и с телефон звоните.
2: Такая теплая история от Ирины Сафроновой, даже с фотографией. Она прислала фотографию. Я родилась в год Олимпиады 80, ну понятно. И тетя моей мамы подарила тогда мне на память эту сувенирную тарелку. Здесь фотография сувенирной тарелки, где олимпийский мишка с гантелями. Так вот, эта тарелка до сих пор висит на стене. Несколько переездов уже пережила.
1: Я вам скажу, такие тарелочки неплохо растут в цене, между прочим. Это коллекционная вещь. Так что да, храните их. Наталья пишет нам: добрый вечер. У меня дома стоит сервиз японский. Более 40 лет. Вот красивая история начинается. Стоял все время в серванте, как реликвия. И для гостей. Но когда гости приходили, его все равно не выставляли.
2: Жалко.
1: Так он мне по наследству и передался. Тоже стоит в серванте, но уже в другом. Но гостям я его выставляю для чая. Вот, Наталья, ну слушай, ну вы совершили революцию буквально. Вы сломали вековой культурный код. Использовать хрусталь и сервиз из серванта по прямому назначению — это легальный бунт.
2: И только не на Новый год.
1: Нельзя его доставать. Он должен стоять и пылиться, чтобы гости видели, что у вас есть знакомые...
2: Достаток.
1: Да, друзья в Югославии, например.
2: Сообщение от Ленурика из Заволжья. У меня в деревне стоит в коридоре огромный синий сундук. Бабушка говорила, ее бабушке приданное подарили. То есть, представляете, сколько ему лет? Он очень огромный, выкинуть тяжело и жалко. А еще есть утюг беспроводной, который вот уголь туда в него помещали. На чердаке лежит. Зачем он там, не знаю. Ну, пусть полежит еще. А еще бабушкино свадебное платье. Вот. Очень даже красивая, кстати. Если порыться на чердаке, то, я думаю, можно найти много раритета. Дому больше 100 лет уже. Слушайте, я уже хочу в этот дом.
1: В доме было найден сундук, утюг и свадебное платье.
2: Свадебная собачонка.
1: Неплохое начало для детектива какого-нибудь.
2: Итак, ребятки, ваши истории сегодня очень интересные. Продолжайте писать 8-916-003-105-7.
0: Вечер на

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Вот если вы сейчас голодны, вам будет очень тяжело слушать рубрику.
2: Еще голоднее вам сейчас будет. Вот
1: да, что. Просто. Сейчас вы просто волосы зашевелятся. Только послушайте. Хрустящая, хрустящая мини-шаурма с пикантной, сочной, очень сочной начинкой.
2: Ну-ка, замах на рубль.
1: Это, кстати, можно приготовить и дома, на сковородке или в духовке. Но я это готовил на выходных на даче, на мангале. Делюсь с вами рецептом.
2: А, давай.
1: Начнем с начинки. Представляете, вот сочетание вкусов, представляете. Копченая куриная грудка.
2: Так.
1: С соломкой шинкуем. Угу. Такой же соломкой шинкуем свежий огурец. Добавляем к этому всему остренькую морковь по-корейски. В пропорциях все один к одному. Ну, понимаете, да, перемешиваем.
2: Ну-ну.
1: То есть копченая грудка, свежий огурец и морковь по-корейски. Так, начинка готова. Теперь берем круглую лепешку. Ну, тортилья вот это. Она плотнее, чем обычный лаваш. Смазываем соусом для бургеров. Он есть готовый, в готовом виде продается. Либо, не знаю, кетчунес, майонез с кетчупом.
2: Ни за что. Не... Друзья, если в блогах пишут, что это можно заменить кетчунесом, нет, это ложь.
1: Да, ложь, но если нравится, то можно.
2: Нет, если значит, нравится, смотрите, то клади, давай.
1: Да, давайте дальше. Значит, смазываем бургерным соусом нашу лепешку круглую, выкладываем немного начинки, поверх начинки еще немного соуса и заворачиваем как шаурму. Получается такая мини-шаурма, ну такая небольшая, ну ролл я это называю. Да. И все, ребятки, отправляем на уголь буквально 15-20 секунд с каждой стороны, смотрите, чтобы не сгорело, ну если уголь сильно жарит. На сковородке, соответственно, до образования румяной хрустящей корочки. Это что-то с чем-то, вот так кусаешь, так хруст сначала. А потом начинка там лопается. Это прям вообще объедение.
2: Ну
1: просто.
2: Вот, ну фантастика. Смотрите, а рецепт начинался как ПП. В общем, как копченая куриная грудка. А закончился он в этом, короче, в крик души в полночь у холодильника. Остановите меня!
1: Ребятки, бегите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Как там меня найти? Просто в поиске наберите Иван Соловьев. Видеорецепт подробный там. И хруст услышите, и сочность увидите.
2: Французской булки.
1: Желаем приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: что про что? Про авто.
1: Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов.
2: Во вторник в 20:30.
0: Про автомобили на русском.
2: Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас.

0: способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Бондар Пряников. Вечер на русском.
1: Который мы наполняем вашими историями, связанными с вещами, которые хранятся в вашем доме. А именно, вспомните, какая самая старая вещь у вас есть, опишите ее, расскажите историю про нее. Поди плохо, все будет лучше.
2: Очень дорогое сообщение пришло, сейчас вы поймете, о чем.
1: Да.
2: Самая старая вещь в моем доме — это музыкальный инструмент фортепиано 19 века.
1: О-о-о.
2: Черное, резное, знаете, такое еще со специальными красивыми приспособлениями для свечей. Клавиши из настоящей слоновой кости. И при этом это не просто предмет интерьера, на нем выучилась и играла уже 5 поколений, включая меня саму и двоих моих детей. Очень надеюсь, что и будущие внуки поддержат нашу традицию. От Светланы пришло сообщение.
1: Слушай, это инструмент такого возраста, и если он при этом не звучит, как пианино из салунов в ковбойских фильмах, на нем еще можно что-то играть, зааплодирую стоя, друзья мои. Вернее, сидя за роялем, за которым я столько времени тоже провел. Светлана пишет: орешница бабушкина. Готовили на печи и газу, современные электрические плиты не видит, но память и жалко видит. Выбросить орешницы, это, я так понимаю...
2: Ну, орешки со сгущенкой.
1: Ой, какая прелесть.
2: Она такая, действительно такая, две такая, хлопушка такая.
1: Так понятно, почему современная техника не видит, завидует она. Потому что она сломается через 10 лет, а орешница еще будет работать.
2: Давайте, ребята, продолжим эту тему с вами обсуждать во втором части. Самая старая вещь, которая есть в вашей квартире, в вашем доме, какая история у этой вещи, присылайте свои сообщения на номер 8-916-003-105-7. Вечер на русском, вернемся в 19.00.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП-АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
1: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Реклама на русском.
3: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК Арктика.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
1: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
2: 29 33 66.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60.

0: всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пришло время снова с вами поздороваться, дорогие. Доброго и хорошего вечера. Я не знаю, как эта погода может поддерживать хорошее настроение и как вечер может быть добрым тогда, когда за окном просто что-то отвратительное, сырое, холодное, мокрое. Но я точно знаю, что при всем при этом музыка творит чудеса. Вот эти ощущения от прямого эфира, они тоже какие-то особенные. Поэтому единственное, что могу посоветовать и как могу поспособствовать улучшению вашего настроения, конечно, порекомендовать вам послушать хорошую песню, прозвучать в прямом эфире и просто отправить текстовое послание. У нас стол заказов открыт. Сегодня 19 мая на календаре. За окном 20 ноября. Но у нас с вами очень хорошее настроение. А все потому, что мы настроены на самый лучший, добрый, теплый вечер. Номер Макса Телеграм плюс 7-988-877-107-9. Номер в студии 53-46-46, а код города 8672. Меня зовут Лина Мартова, я всех приветствую, стол заказов открыт.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: «Если бы я мог что-то изменить». Просто потрясающая песня, написанная Евой Власовой. Далее у нас Владимир Пресняков и песня под названием «Странник». Ну а мы продолжаем прекрасный час, который будет наполнен приветами и вашими поздравлениями. А чтобы эта копилочка пополнялась, отправляйте сообщение на Макс и Телеграм +7 988 877 107 9.

Влюбленный стол заказов на русском радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама на русском.
2: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу.
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50 Plus в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
7: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
8: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-03-03.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
12: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха – 17-19 градусов тепла. Ветер северный – 2 метра в секунду.
13: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
14: Реклама на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Николай Басков, между прочим, после визита во Владикавказ активно во всех соцсетях рассказывал о том, как ему понравилось здесь, как он вкусно отведал, значит, огромное количество кусочков пирогов. И самое главное, дорогие мои, мне очень хочется, вот правда, мне бы очень хотелось где-нибудь увидеть, знаете, со стороны, как вообще проходит отдых вот таких известных людей, которые посещают разные небольшие города, в которых они просто гостят, либо по работе, либо дают концерты. Мне кажется, это так здорово наблюдать за абсолютно искренними эмоциями и удивлением прекрасных людей, знаменитых, талантливых людей с диапазоном и практически всемирно известных. 19:28 во Владикавказе. Но стол заказов продолжается. Есть сообщения. Я их, конечно, скоро почитаю, но прежде напомню, как вы можете поддерживать с нами связь. Все легко и просто. Номер Макса Телеграм +7 988 877 107 9. А номер в студии 53 46 46. Нас можно слушать онлайн на сайте osetiafm.ru. А вот если вы хотите помочь своему любимому исполнителю, голосуйте в золотом граммофоне на rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Академия ТОП АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
2: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
0: Реклама на русском.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
2: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного

0: Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
7: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

А что нам лондонский дождь? Мы вообще вполне можем конкурировать, и конкуренция будет максимально здоровой, более того, мы можем победить. Это очень старая песня Корней. Вика, с днем рождения, Вика. Всем Викам огромный привет от Русского радио, дорогие мои. Если у вас сегодня день рождения, Виктории, я прямо желаю вам в честь вашего имени постоянно побеждать. Вне зависимости от того, с чем бы вы ни сталкивались по жизни, пусть всегда это будет завершаться победой. Давайте зачитывать сообщения, которые есть. Здравствуйте, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы моей Юлечке. Я очень хочу, чтобы она всегда была счастливой и здоровой. И если можно, поставьте для нее Юлию Михальчик. Ей очень нравится песня «Знамя». Мне тоже, кстати, она очень нравится. Вечер добрый, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы всему 35-му маршруту, всем водителям и пожелайте им зеленых светофоров. Всем абсолютно водителям желаю зеленых светофоров и прощаюсь с вами до завтра. До скорых встреч. Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обратиться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. Во Владикавказе построят бесплатный беговой центр для любителей спорта. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На территории центра оборудуют раздевалки, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха, питания и восстановления. Беговые дорожки выполнятся специальным прорезиненным покрытием для безопасных и комфортных тренировок. Также предусмотрены спортивные и детские площадки. Проект реализуется по инициативе Всероссийской Федерации легкой атлетики. Завтра спортивная школа футбола «Юность» отметит 50-летний юбилей. Об этом сообщает Минспорта Северной Осетии. Праздничные мероприятия пройдут на стадионе школы. В программе товарищеский матч с участием известных осетинских футболистов и воспитанников школы. На поле выйдут Артур Пагаев, Алан Загоев, Алан Кусов, Владимир Габулов, Спартак Гогниев и другие спортсмены. Начало мероприятий в 12 часов. Вход свободный. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости на русском.

пару лет тому, если ты говорил о персональном облаке, тут же собеседник представлял себе кучевые или грозовые, которые плывут по небу, и это все так мило и красиво. Особенно романтичные натуры тут же думали про облако номер 7. Да, то самое, где должны обитать влюбленные парочки и сидеть там, свесив ножки вниз, и смотреть на всю эту суету внизу. А сегодня век высоких технологий. Облако — это что? Правильно, хранилище информации. И никакой романтики в радиусе 3 километра. Как там с облаками в вашей персональной вселенной, решайте сами, ну а наша задача уже 3 десятилетия остается предельно простой. Тучи разогнать, солнце включить и раздать всем желающим холодный лимонад. Хотя нет, последний пункт так и быть отменим, а все остальное именно так и будет. Меня зовут Юлия Калинина, постараюсь сделать этот вечер, как это ни странно, максимально солнечным для каждого из вас. Ну а если стало жарко, то тогда буду держать над вами зонт, а тучи пусть уходят за горизонт.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.

0: Открылся еще один новый магазин «Homebay». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebay» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebay».
2: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1800».
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Весту, Гранатул 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: Ну, если невеста слегка нетрезвая и удирает на мопеде, это плохая примета, добра от этого брака ждать не приходится. Но вот про счастливые приметы, да, в этом году действительно очень много красивых дат, и, судя по всему, наши соотечественники, во всяком случае проживающие в столице и окрестностях, радостно этими датами собираются пользоваться. Кто знает, может быть, это действительно приманит удачу. Итак, по данным на этот год, самым популярным месяцем для свадеб в Москве стал июнь. Его выбрали более 12 тысяч пар именно благодаря тому, что много красивых дат. Самая востребованная дата 26 июня, то есть 26.06.26. На этот день заявку подали почти 2000 пар. Хочется надеяться на то, что каждая из этих семей будет исключительно счастливой. И да, друзья мои, независимо от того, в какой день вы встретились с вашей второй половинкой, в какой день решили зарегистрировать ваши отношения, пусть все складывается здорово и замечательно, и пусть все звезды будут на вашей стороне. Любите, будьте любимы, слушайте любимые песни здесь, на русском. Буквально через мгновение одна из самых солнечных премьер последнего времени. Сногсшибательная Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: Новая песня на русском.
2: Давай не ждать.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
1: Русское радио.

0: Русское радио представляет.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю.
0: В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх».
1: Стоят девчонки, юбки по коленам.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
2: Мы уже доделали практически песню, и отрубился свет во всей гостинице. Все вырубил. И все, что было записано, не сохранилось.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио.
3: Вот оно какое!
4: Наше утро!
5: Ты знаешь, так принимаешь ванну вечерком.
6: Да. А тут Димка Морозов и Антоха прибыли.
7: Слушай, я тебе хочу сказать, что если бы я с Жуковой принимал бы ванну, да? Ну,
6: куда
7: не знаю,
6: бы
7: как
6: ты со мной улетел?
7: Просто потри деду спинку и все, и не пальцы при этом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: это вообще в прошлом? Если подумать, было очень много красивого, а кажется ли оно в будущем, это большой вопрос. А взять хотя бы мужчин и леди, которые красиво держатся в седле. Представляете, как в этом случае выглядели бы пробки в Москве? Красота, да и только. Эй, сударь, приберите ваш плюмаш и вашу клячу со скоростной полосы. Тут место только рысакам. А вы, дамочка, зря целую полосу заняли. Вашей лошадке похудеть бы не помешало. Ну и так далее, и так далее. В общем, надеюсь, диалоги были бы гораздо более дружелюбными, ведь тогда все было бы красиво и невероятно галантно. А сейчас что? Сплошная скука, двигатели внутреннего сгорания. Именно о них в подробностях готов рассказать мой коллега Андрей Осипов.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Возрождение и новый виток эволюции двигателей внутреннего сгорания наблюдаются в мировом автомобилестроении. Причем речь не столько о скромных малообъемниках, сколько о возвращении к V6 и V8, которые становятся легче, мощнее и универсальнее. Еще более примечательно, что процессом рулят не традиционные автомобильные компании, а специализированные инженерно-конструкторские бюро. К примеру, созданная не так давно в результате англо-китайской коллаборации, компания представила самый легкий и компактный V6 – 3 литра, 536 лошадиных сил и лишь 160 килограммов массы. Такого мир еще не видел. Мало того, в конструкцию заложена возможность его работы в паре с электромотором, что увеличивает потенциал до 1000 лошадей. Вскоре силовая установка на основе нового ДВС дебютирует на очередном поколении суперкара Lotus Esprit, который, кстати, владеющий им китайская корпорация, будет производить в Великобритании. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7.

0: ПАО «Альфа-Банк».
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Если вы думаете, что меня можно подкупить деньгами и подарками, то да, можно. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: вот я уже не раз замечала, что в наших российских семьях за культмассовый сектор, как правило, отвечают женщины. И если есть планы на выходные, зоопарк, там, планетария, может быть, просто парк культуры и отдыха, то туда ведут, конечно, мамы. Ну, не говоря уже о парах молодых, красивых, бездетных и невероятно романтичных, там организацией отпуска все равно занимается прекрасная половинка. И я уверена, девчонки, этим летом наверняка что-нибудь такое придумаете, что можно будет парню сказать: «Пойдем со мной, камон», и он безусловно отправится. Причем с вами ехать в отпуск он захочет безусловно больше, чем с друзьями на рыбалку. Желаю вам прекрасных каникул, если они у вас уже начинаются, ну а если планируете ближайшую пятидневку рабочую, все-таки трудиться не покладая рук, знайте, что мы здесь на русском обязательно вас поддержим. Хорошая музыка готова, любимые ведущие, как всегда, вместе с вами. Меня зовут Юлия Калинина, до полуночи в вашей прекрасной компании. Русское
1: радио. Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Реклама на русском. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
1: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Охранник на рынке – единственный, кто следит за базаром.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. На поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем направят 5 миллиардов рублей. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. По его словам, такое решение позволит людям выбирать оптимальный для себя маршрут. Улучшится транспортное сообщение между регионами. Деньги на эти цели уже были предусмотрены в федеральном бюджете. Паромы перевозят в Крым и обратно пассажиров, автомобильную и железнодорожную технику. Рубль стал лидером среди валют, которые укрепились по отношению к американскому доллару. Агентство Bloomberg сообщает, что с начала апреля российская валюта подорожала на 12%. Отмечается, что второй год подряд рубль опровергает официальные и рыночные прогнозы, которые предсказывали девальвацию. Укреплению способствовало резкое увеличение валютных поступлений от продажи нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сегодня ЦБ установил курс доллара на уровне 71 рубля. Клещи стали вдвое чаще кусать россиян. В Роспотребнадзоре заявили, что с начала сезона к врачам обратились почти 85 тысяч граждан. Неделю назад было 43 тысячи пострадавших. Больше всего обращения зарегистрировали в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской и Вологодской областях. Прививку от клещевого вирусного энцефалита получили около 2,5 миллионов граждан. Вакцинацию проводят бесплатно. Россиянку Екатерину Гамову введут в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония состоится в середине октября в США. Гамову назвали одним из самых выдающихся бомбардиров в истории женского волейбола. Сама спортсменка заявила, что не ожидала такого решения, теперь планирует поехать на эту церемонию. На счету Гамовой 2 серебряные медали Олимпийских игр. Также она по 2 раза становилась чемпионкой мира и Европы. Спортивную карьеру завершила 10 лет назад. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. А вот вам мем из всемирной паутины. Сегодня понедельник. Ненавижу понедельники, но нет, сегодня все-таки вторник. Ненависть не утихает. Вообще, психологи говорят, что вторник – день максимальной трудовой продуктивности. И если что-то нужно запланировать, такое важное, не требующее отлагательств, то нужно это делать именно во вторник. Но среда предстоящая – это день, когда мы испытываем мощный эмоциональный подъем. Во всяком случае, так говорят специалисты. Это связано с тем, что к середине недели накапливается багаж завершенных задач, мозг фиксирует прогресс и вознаграждает нас выбросом дофамина, который, как известно, отвечает за чувство удовлетворения и за мотивацию. Я надеюсь, что и этот день, который уже катится к завершению, и завтрашний будут полностью соответствовать тем стандартам, которые задают люди, знающие. Ну, а мы здесь на русском сделаем все возможное, чтобы каждое мгновение и этого вечера, и завтрашнего денька проходил здорово, весело и в максимально музыкально. Стас Пьех сейчас, Наталья Подольская впереди.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: что присоединились. Ну да, придется констатировать, что у вас очень долгий рабочий день, и вы смогли включиться только в 21 час и 12 минут по Москве. Да, судя по всему, вы сегодня сделали невероятную пятилетку, за 3 года преодолели, а я сейчас обдумывала, какой же день недели для меня наиболее продуктивный. Наверное, все-таки понедельник, потому как я, будучи человеком ленивым, все дела стараюсь впихнуть в один день, и в понедельник, так сказать, на бодром коньке-горбунке проскакиваю все возможные препятствия и, та-дам, достигаю желаемой цели. А вторник для меня день отдыха и расслабления, как это ни странно. Зато в среду я снова готова к боевым действиям, потому как бывает, что во вторник успеваешь отдохнуть, а в среду снова готов к свершениям невероятным. В общем, я надеюсь, что вы этим вечером сможете отдохнуть, и если на завтра что-то важное намечено, то тогда держитесь. Знаете, что мы всей командой будем держать за вас кулачки. Артур Пирожков, Валерий и Джонни в ближайшее время станут подпевать вашему отличному, ну а я, Юлия Калинина, останусь с вами почти 3 часа еще до полуночи.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Все будет хорошо. Хорошо. Если хочешь танцевать.

Очаровательный Джонни как-то признался, что он человек вообще не суеверный, поэтому может запросто запланировать презентацию нового трека, страшно сказать, на пятницу 13-е, ну или в понедельник также 13-го. День это, как известно, максимально тяжелый. Взять и провести 3 сотни важных встреч, сделать 3 сотни важных дел, в общем, совершенно невзирая на даты. Ну а кроме этого, Джонни смело празднует день рождения на день раньше или позже правильной даты, потому как с днем рождения, приходящимся на високосный год, особенно не разбежишься. В общем, надеюсь, у вас, дорогие мои, также независимо от разных примет, от дат, все складывается вполне благополучно. Ну и еще, как всегда, здесь на русском ловите установку на позитив, она лишней точно не будет. Все будет хорошо, мы проверяли.

0: Новая песня на русском.
1: Через туман, тучи и пропасти.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

0: чем бы ни пел Сергей Лазарев, он все равно так или иначе всегда поет о любви. У него это получается настолько круто, что слушать истинное наслаждение. Не знаю, как вы, а я сейчас громкость прибавила, как, впрочем, делаю всегда, когда этот исполнитель в эфире русского появляется. Вообще удивительно, как мы все-таки находим в этом мире все самое важное для нас. Дело жизни своего самого главного человека. Ну и, конечно, какие туфли надеть в жару так, чтобы было не очень жарко и максимально комфортно на протяжении всего дня. И пусть последнее поймут только девчонки, все остальное можно объяснить только тем, что у нас где-то внутри встроен навигатор, который нас ведет в правильном направлении. Пусть он порой дает некие сбои, так или иначе мы все равно оказываемся у цели. Если вы до нее пока не добрались, то это только пока. Бесценные мои, я в вас верю. Если что, как всегда, скрестил пальцы, пожелала удачи и напомнила, что у вас, да-да, именно у вас, все будет хорошо.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: А вообще, у женщин недостатков нет. Только спецэффекты. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

это я вам обещала, что вернусь, и вот, собственно, та-дам, возвращаюсь. Помню, как во времена моего школьного выпускного самыми крутыми, конечно, были те, у кого был персональный полароид, и вот эти снимки были для нас действительно настоящим событием, потом на холодильник вешали и гордились. Друзья мои, я надеюсь, вы фиксируете самые радостные и приятные моменты вашей жизни, и также помните о том, что уже совсем скоро, буквально через 11 с небольшим минут, начнется восхитительный всеми любимый стол заказов на русском 916-003-105,7. Писать можно уже сейчас, готовьте привет, признание и пожелания. Если что, да, фиксируйте, записывайте на магнитофон и телефоны, передавайте друзьям и близким приветы.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Великобритания разрешила импорт из третьих стран дизельного топлива и керосина из российской нефти. Местное правительство бессрочно сняло запрет на такие поставки. Решение вступит в силу завтра. Накануне США на 30 дней продлили действие лицензии, которая позволяет покупать российскую нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Изначально американские власти частично сняли санкции из-за дефицита топлива после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Минздрав исключил риски распространения вируса Эбола в России. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что специалисты Роспотребнадзора помогут Конго с вакцинацией и лечением заболевших. В начале мая сообщалось о новой вспышке эпидемии Эбола на востоке Конго. По данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировали не менее 500 случаев заражения. Свыше 100 человек скончались. Минпросвещение разрабатывает единый школьный учебник по физкультуре. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что физкультура, музыка и труд имеют такую же значимость для учащихся, как и математика, поскольку формируют мировоззрение и кругозор ребенка. Ранее сообщалось, что готовятся единые учебники по музыке и изобразительному искусству. В образовательный процесс их внедрят через 5 лет. До этого президент поручил создать учебники по географии. «Локомотив» оказался в шаге от победы в финале Кубка Гагарина. В 5-м матче Ярославский хоккейный клуб дома победил «Акбар» с результатом 4-1. Теперь счет серии до 4 побед стал 3-2 в пользу железнодорожников. 6-й матч противостояния состоится в четверг в Казани. «Локомотив», действующий обладатель Кубка Гагарина, по итогам регулярного чемпионата занял 1-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Акбарс» стал 3-м на Востоке. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, вот говорила я о том, что радостные и приятные моменты нужно, безусловно, фиксировать, оставлять какую-то память о них, может быть, отмечать красным кружочком в календаре тот день, когда вы впервые написали к нам сюда на русское, и где-то в столе заказов прозвучал именно ваш привет. 916-003-105-7 – это наши мессенджеры. Кроме этого, сообщество русского ВКонтакте, в Одноклассниках. Используйте любое средство связи и вперед. Причем, знаете, в ваших сообщениях очень часто содержатся такие слова: «Укажите точное время, когда будете читать. Хочу записать и похвастаться». Да, можете хвастаться, можете передавать по эстафете самые горячие, самые добрые признания и пожелания. Жарким маем вас, любимое русское радио. Прошу поздравить мою любимую дочку Анисью Румянцеву с днем рождения. Ей 11 лет. Очень ее люблю, желаю, чтобы у нее каждый день был волшебный, чтобы все мечты сбывались. Это папа Слава подписался, он же Вячеслав Николаевич. Какое имя дивное, просто аплодирую. Дорогая Анисия, я вас поздравляю с днем рождения. Будьте счастливы, будьте любимы. Виталий нам большой привет передает. Эльвира ему вторит, желает доброго вечера и настроения чудного для всех и каждого. С днем Пиона Эрии поздравляет всех. Прекрасный Вик Виктория, город Санкт-Петербург, на связи. Всем желает настроения хорошего. Большое спасибо, дорогая Вика. Рада, что вы вместе с нами.
0: Стол заказов на русском радио.
3: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

можем привет передать, а здесь на русском в рамках стола заказов, дорогие мои, именно ваше послание может стать гвоздем вечерней программы. Ну, во всяком случае, в вашей семье, в вашем коллективе. 916-003-105.7. Кирилл из Казани на связи. Кирилл, здравствуйте. Огромный привет всей Казани, всей Москве, родному Барнаулу. Привет. Привет моей семье. Маме Наталье, папе Александру, хомяку по кличке Варвара, бабушкам Валентине Васильевне и Татьяне Ивановне, а также дедушке Владимиру Григорьевичу. Всему коллективу русского большой привет. Дорогой Кирилл, вам также привет и наилучшие пожелания. Надеюсь, что семья ваша этим вечером не унывает в правильном расположении духа находится. В общем, пишите. Если что, ваш привет обязательно передам снова.

0: Нежная, любимая мной елка только что здесь, на русском. Проще, дорогие мои, давайте действительно проще относиться и к жизни, и к проблемам, да что там, к самим себе тоже. И позволять себе иногда расслабиться, даже в середине рабочей недели, это ох, как важно. Пишет нам любящая жена Аня из Астрахани. Хочу передать привет дорогому супругу. Хочу сказать, что у нас все будет хорошо. Муж, слава, знаю, мы с тобой не такое проходили, не вешай нос, верь в лучшее. И помни, что я всегда рядом и очень-очень тебя люблю. Дорогая Анечка, прекрасный Вячеслав, вам всего наилучшего. Берегите друг друга, будьте счастливы. А Ягубу в Леночку поздравляю с тем, что у нее есть я. Милая, дорогая, любимая моя девочка, очень тебя люблю. Да, не сахарный, но с любовью все-таки пишу тебе. Подпись твой Вова, дорогой Владимир. Судя по всему, главным вашим отличительным качеством является невероятная скромность. Но Елена, безусловно, счастлива, что вы у нее есть. Большой привет всем друзьям. Сержику большой привет. Сержику Павлову, точнее, Сан Санычу привет. Они на работе. Привет моей любимой Аллочке, нашему дорогому цветочку. А еще большой привет Гатилову Андрюхе. Всем привет из Липецка. Сообщение от Сергея. Сергей, если не ошибаюсь, вы уже второй вечер вместе с нами. И это круто.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

дорогие мои, продолжаем счастье и радость нести в массы. Нина Барабанова нам пишет. Ниночка, здравствуйте. Хочу передать привет и поздравления с днем рождения Егоровой Нине. Ниночка, здоровья и счастья. Подружки Аня и Надя подписались, и кошечка с ними. Хотела сказать с нами, но нет, у нас здесь в студии кошек не замечено. Павел Кучеров пишет. Добрый вечер, удачного эфира. Всем друзьям большой привет и прекрасного вечера. Дорогой Павел, с вами, как обычно, только так. Большой привет и вам тоже. Алиса Головацких из Волхова всем привет. Передает любимую бабулю Валентину. Поздравляет с днем рождения. Крепкого здоровья, богатого урожая. Очень любим. Дорогая Валентина, с праздником вас. Будьте здоровы, будьте счастливы. Маша Лебедева и большой привет. Машуль, прекрасного вечера. И Гордону Неве, как всегда, сердечный привет. Желаю всем прекрасного вечера и замечательного настроения, пишет Иван Лебедев. Передайте, пожалуйста, самый ласковый привет моим друзьям. А еще поздравьте с днем рождения мою сестренку Диану. Дорогой сестренке желаю счастья, здоровья, вдохновения и исполнения всех желаний. Дорогой Иван, вместе с вами сестру вашу поздравляю. Пусть все-все будет хорошо. Пишет нам Милена Конюшенко. Добрый вечер из Беларуси. Всем привет. У нас хорошая погода, жара у нас тоже. С днем рождения спешу поздравить любимого папу. Ян Викторович Конюшенко, вам большой привет. Дорогой мой папа, я тебя люблю. Ты для меня самый дорогой человек. Будь счастлив, будь здоров. Пусть везение всегда будет рядом. Ты уже выиграл эту жизнь. Выиграл то, что у тебя есть такая прекрасная семья. Мы тебя очень любим. Я недалеко, я рядом. Дорогая Миленочка, вместе с вами поздравляю новорожденного. Счастья и любви.

берегите в душе свет и тепло. Но если возникает необходимость, делитесь с теми, кто рядом. Привет, Юля. Здравствуйте, Даша. Очень рада знакомству. Вместе с вами передаю привет Ане из Москвы. Желаю удачи на экзаменах. Ну, ни пух, ни пера, дорогая Аннушка. А вам, Даш, доброго вечера. Привет, Юля. На связи Сыктывкар. Александр, здравствуйте. Рад слышать, рада читать. Весь рабочий день от начала до конца слушаю вас. Утром перчики зарядили энергией. Днем слушал музыку. Вечер прекрасный провел в компании Ивана и Александра. Интересно и увлекательно слушать. 100% все именно так. Сейчас заканчиваю свой рабочий день вместе с вами. Большое спасибо команде Русского радио за прекрасное настроение. Александр, вам и Сыктывкару большущий привет. Огромное спасибо за добрые слова. Пишет нам Маша. Хочу передать привет моим мальчишкам Матвею, Тимофею и Володе. Оставайтесь такими, как вы есть, и всегда все вместе. Отдельный привет отцу большого семейства Мишутки. Люблю тебя, пишет Мария Мирабелловна. Дорогая Машенька, вам и семейству большущий привет. А что, вот мальчишки прям все ваши? Прям все трое? Ух, интересно. Большой привет передаю подруге Светлане. Хочу, чтобы она в ближайшем будущем сдала на права, и чтобы мы вместе с ней ездили отдыхать. Речка, рыбалка, отдых, лето с пожеланиями наилучшими. Это нам пишет Ольга. Дорогая Оленька, привет и вам. Всем слушателям, особенно диджею Юле, большой привет. А мы в пути, дорога дальняя впереди. Передаю привет из Финляндии в мою любимую Карелию, в город Петрозаводск. Всем, кто узнал, большой привет. С вами Дэн. Дорогой Дэн, огромное спасибо за дивные фото. Я с вами. Доброго пути.

0: Русское радио представляет.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю.
0: В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх».
1: Стоят девчонки, юбки по коленам.
0: С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
2: Я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Не бойся быть чокнутым! Вокруг все свои! А? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Светлана Перетягина нам пишет: хотелось бы передать огромный привет и пожелать исполнения всех желаний двум моим подружкам, двум Танюшкам из города Кингисепп. В качестве музыкального подарка, естественно, самую хорошую песню, дорогая Светлана, вам и подругам всего наилучшего. Никит Бердников передает привет Владимиру, желает всего наилучшего. Краснодару большой привет. А в Усть-Лабинском страшный ливень. Это нам пишет Илона. Илона Брильс, вам также большой привет. Держитесь, если что, то я вместе с вами, пусть ливни и прочие погодные катаклизмы заканчиваются, пусть все будет хорошо. Павлу Зайчковскому большой привет. Любовь Разумная нам пишет: поздравьте с днем рождения самую лучшую подругу на свете. Ниночка, мы тебя любим. Елене Русиной приветище огромный. Леночка, очень рада, что вы вместе со мной. Вам самого доброго вечерка. От Маши Лебедева еще раз всем большой привет. Маша, я надеюсь, что этот вечер у вас проходит по-настоящему здорово. Дмитрий пишет: хочу поздравить мою любимую жену Ларочку и всех фармацевтов страны с праздником. Да, хоть и под занавес дня, но все же от души поздравляем всех тех, кто нас в аптеках встречает с любовью, с улыбкой. А Дмитрий желает Ларисе хорошего настроения, любви, понимания, счастья, здоровья. А город Сочи, большой привет вам!

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк предложил обновить правила ОСАГО. В частности, вдовы погибших участников спецоперации смогут оформить страховку на машину до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого будет достаточно документов, полученных от нотариуса. Таким образом, не нужно будет ждать 6 месяцев. Также ЦБ хочет закрепить право владельцев полиса на возврат части страховой премии. Это если человек подал заявление до момента, когда договор начал действовать. Сейчас премию в таких случаях не возвращают. Накопительные пенсии повысят с августа почти на 17,5%. В социальном фонде заявили Интерфаксу, что перерасчет затронет почти 140 тысяч получателей таких выплат. Всего выделят 8,5 миллиардов рублей. Решение связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Доходность превысила уровень инфляции более чем в 3 раза. В Подмосковье до конца недели ожидается насыщенная культурная программа. Так, в Воскресенском парке усадьбы Кривякина детей ждут творческие мастерские. 23 мая усадьба Муранова примет литературно-театральный фестиваль «Проречь», а в Мелехово с 22 по 31 мая состоится 26-й театральный фестиваль «Мелеховская весна». 23 мая в Егорьевске пройдет День подмосковных парков. Гости познакомятся с творчеством художника Игоря Грабаря, а в Одинцовском парке «Раздолье» проведут интерактивные и развлекательные программы. О прошлогоднем ограблении Лувра снимут художественный фильм. Картина будет основана на книге расследования об атаке на Парижский музей. Название фильма, актерский состав и дата выхода пока неизвестны. Ограбление Лувра произошло в минувшем октябре. Преступники похитили свыше 8 тысяч бриллиантов. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

интересно, а действительно, бывают ли грустные танцы на свете? Оказывается, да. Апсара, болеро и бачата считаются самыми грустными танцами в мире. Во всяком случае, не танцующий, но точно сообразительный. Искусственный интеллект относит их именно к таким. Ну, что-то мне подсказывает, что Артик Асти и Артем Качер поют именно, ну, точнее, совсем даже не об этом, а о том, что необходимо двигаться для того, чтобы пережить очередную жизненную коллизию. Дорогие мои, как же здорово, что этим вечером нам с вами не приходится ничего переживать, кроме радости от общения. Благодарю вас за дивный стол заказов, невероятно хорошо было с вами так держать. Оставайтесь вот в таком правильном настрое, если планируете не спать всю ближайшую ночь. О, в каких надежных руках я вас оставлю. Коллега мой Артем Сорокин обещал появиться сразу после полуночи. Как всегда, будет весело, динамично и очень музыкально. Владимир Пресняков сейчас, Стас Пьеха и Григорий Лепс чуть позже. Это «Любимое русское радио». Всем привет!

друзья мои, после этой песни обычно шутят «Юля, не Юли». Ну что, дорогие мои, обещаю говорить вам правду, только правду и ничего, кроме правды, а я — это всего лишь я со всеми моими недостатками. Также готова вас принимать в любом вашем настроении, иногда в брюзгливом, иногда в печальном, иногда вы выглядите и чувствуете себя усталыми, а мы здесь на русском все равно вам рады, потому как мы уже давным-давно старые друзья, которые встречают друг друга с распростертыми объятиями и делают все для того, чтобы жизнь наладилась. Виртуально каждого из вас хлопаю по плечу этим вечером и говорю: «Эй, дружище, жизнь прекрасная и удивительная, все даже еще лучше, чем может показаться на первый взгляд. Время пролетает, а настроение улучшается». Дима Билан и Мари Краймбрери прямо сейчас. «Время пролетало», впереди Юлия Савичева, Дмитрий Маликов и горячая новинка от Артура Пирожкова.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

конечно, красота – понятие субъективное, но все же не могу не отметить, что Рева находится в прекрасной форме, и недавно в соцсетях видео было потрясающе, как Александра занимается велоспортом. Вот кто-то во время своего отпуска ведет себя как тюлень со стажем, то есть валяется, всякое вкусное употребляет и выпивает. Ну, а Александр все бегом, все вперед, так сказать, «Цитиус альтиус портиус». В общем, надеюсь, у вас, бесценные мои, также находится рядом тот самый красивый человек, ради которого стоит и себя поддерживать в должной форме. Как вы спросите? Легко и просто. Русское погромче включили, и бамс, кардио. Вот хотя бы Филатов и Кэрос вместе с диджеем Грувом сделали вещицу потрясающую. Под нее двигаться очень приятно, я проверяла. И счастье есть, и хорошая физическая форма. Берите на вооружение.

0: вот такие яркие звезды, как я, Юлия Калинина, уже готовы погаснуть и отправиться домой отдыхать до завтрашнего вечера. Зато напротив меня, ух, звезда мужского пола, коллега мой Артем Сорокин. Артем, привет.
1: Привет, привет, Юля. Привет. Ну, ты прям, конечно, загнула, не звезда. Точно не звезда.
0: Ну, почему это не звезда? Я уверена, что когда ты приезжаешь на историческую родину, например, там прямо к вагону или там к трапу самолета подается красная дорожка, оркестры все кричат: «Артем, Артем!»
1: Нет, ты знаешь, у меня такое монашеское отношение к статусу звездности, скажу тебе, не побоюсь этого слова, да, и вообще я считаю, что, ну вот звезд, кого можно назвать звездами в нашей стране? Иосиф Кобзон, вот это звезда, понимаешь, а мы какие-то такие осколки от пыли, от кометы.
0: Звездная пыль.
1: Да, звездная пыль, комета какая-то, вот пролетела, там пылинка отлетела, вот это мы, вот Иосиф Кобзон, понимаешь, там.
0: Я думаю, что у нас гораздо более важная функция, мы отчасти солнечные лучи, которые подсвечивают этих звезд,
1: да.
0: Чтобы
1: и знаешь, какие маленькие рыбки возле акулы плавают.
0: Конечно.
1: Вот что-то
0: конечно.
1: Вроде этого, да.
0: Чтобы музыка, звучащая в эфире, нами была представлена как следует, и чтобы каждая звезда в эфире русского радио чувствовала
1: себя
0: как дома.
1: Ну, я в конце концов все-таки за содержание, а не за форму, понимаешь? То есть, что вот содержание было по существу, а форму-то можно любую изобразить. Ну, и есть... наш шоу-бизнес это часто показывает, понимаешь?
0: Звездная болезнь тебе не грозит.
1: То есть, бывает, что изображают прям красоты, а вот что внутри, вот это вот интересно бы понять.
0: Ну, я думаю, что у любимых исполнителей русского радио и внутри, и снаружи все везде блестит и переливается.
1: Ну вот об этом-то и мы поговорим, ближайшей ночью разбираться будем.
0: Конечно, конечно. И еще раз восхищусь по поводу того, что у тебя нет совершенно звездной болезни, это просто праздник. Друзья мои, оставляю вас в надежных, теплых и нежных руках. До самого скорого. Завтра в 8 вечера обязательно встретимся на русском. Артем, еще раз хорошей ночи.
1: Спасибо, пока.
0: Пока-пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минфине предложили ужесточить условия семейной ипотеки. Газета «Коммерсант» пишет, что с июля ее могут сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. Речь идет в том числе о договорах, которые были оформлены после февраля. Именно тогда заработало ограничение «одна ипотека на одну семью». До этого льготный кредит мог оформить каждый из родителей. Насколько изменится ставка, неизвестно. Сейчас семейную ипотеку выдают под 6% годовых. Рыночная ипотека достигает 19%. В Дмитровском районе Подмосковья произошел крупный пожар на складе. В МЧС заявили, что возгорание уже локализовали. Прокуратура установит точные причины возникновения огня по результатам пожарно-технической экспертизы. Загорелось складское помещение в селе Белый Раст. Огонь охватил 5000 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В Центре организации дорожного движения спрогнозировали снижение трафика летом в Москве до 8%. Обычно машин в столице становится меньше в конце мая, начале июня. Сейчас в рабочие дни на городские дороги ежедневно выезжают свыше 2,5 миллионов автомобилей. Постепенное снижение трафика начинается после майских праздников. В конце августа автомобилей на дорогах Москвы снова становится больше. Синоптики рассказали, какая погода будет в начале лета в Москве. Ожидаются дожди и похолодания. В столичном метеобюро заявили, что на этой рабочей неделе жители столичного региона будут изнывать от жары, однако последняя декада весны будет прохладной, подует северный ветер. Температура воздуха не только вернется к норме, но окажется и ниже, на 2-3 градуса. Такие значения продержатся до первых чисел июня. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Да, вот после той жары, которая сегодня была у нас в столице, так и хочется продолжить тему «Когда мы были молодыми». Когда мы были молодыми, туда даже жара даже переносилась легче. Мы могли сутками в футбол играть, например, под 40-градусным солнцем и запивать все это газировкой из автомата, а организм только крепче становился. Когда мы были молодыми, мы были как кактусы в пустыне. Росли, понимаешь, в экстремальных условиях, делали вид, что нам норм. А сейчас, ну, знаете, такое ощущение, что организм включил режим «нежная орхидея». Помню, на Кубани жил, друзья. Жара у нас полгода была. И вот когда тебе 18 лет, то, конечно, и жара переносится сильно легче. Ну, а с другой стороны, рано еще включать скрипы да стоны. Есть еще порох в пороховницах. Главное, мне кажется, все делать правильно. По жаре особенно. А песни на Русском радио подзарядят наши аккумуляторы внутренние. С зарядкой пришел я, Артем Сорокин. Вам привет. В ближайшие часы будем вместе с хорошим, с прекрасным настроением. Полетели. Забери.

0: Реклама на русском.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: «Целуй, это Нюша!» приказывает на русском радио. Сразу вспоминается культовый фильм, где находится Нофилет. Помните, когда герой Панкратова Черного говорит своему брату: «Подойди к тете и поцелуй ее. Тетя Тамара очень даже хорошая. Я бы на твоем месте знаешь, что сделал бы?» Ну, может быть, человек стесняется. Да, не все и такие, как вы, Ген. Ох, друзья, сразу захотелось посмотреть какую-нибудь классную советскую комедию. У нас их очень много. И, скажу честно, лично я, Сорокин, так устал уже от этой информационной перенасыщенности. Каждый день новости, какие-то новости, каналы, читаешь все это, что порой просто вот надоедает, все это выключаешь, включаешь старый добрый советский фильм и наслаждаешься. Вот вчера решил в очередной раз пересмотреть «Вокзал на двоих» с Гурченко и Басилашвили. Да, лучшее оздоровление — наши старые добрые советские фильмы.
1: Артем Сорокин.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: А мне кажется, чем ближе к концу недели, тем любить как-то попроще. Меньше спорим, меньше выясняем отношения. Сегодня 20 мая, среда на календаре. И, может быть, даже, я так подумал, друзья, среда – самый лучший день на неделе, потому что он как бы равноудален и от надежд, и от разочарований. Уже половину пути прошли, вторая половина недели будет, ну, явно поприятнее. Хотя, по части настроения я предлагаю, знаете, сегодня доработать, дозаниматься своими делами, но хотя бы немножко попытаться превратить окружающую нас среду в окружающую нас субботу. Ну, хотя бы по части настроения, пусть даже и среда на календаре. Так, ну что, в этом часе лучшие любимые песни, в следующем часе стол заказов.

Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Русское радио. Золотая история. Сливки выше облаков.

теперь Дима Билан точно может с полным правом купить белые розы и поставить их в новое жилье взамен старого. Тут, судя по новостям, которые Сорока принесла на хвосте мне, Артему Сорокину, пару дней назад пришла информация о продаже дома Димы Билана на Новорижском шоссе в Подмосковье. Певец продал таки двухэтажный особняк. Площадь дома составляла 440 квадратных метров, на секундочку. Продал дешевле, чем рассчитывал. Имя покупателя не раскрывается. Известно лишь, что это не публичная персона. Ну, а деньги от продажи Дима Билан направил на погашение ипотеки за новый загородный дом. А по словам Димы, он выбрал место с живописными видами и большим количеством света, что должно вдохновлять его на творчество. Дима Билан отмечал, что смена жилья – важный шаг для того, чтобы шире смотреть на мир. Ну и, конечно, находить новые идеи для работы. Ну и хорошо, поздравляем мы Диму Билану с продажей дома и с тем, что теперь у него новоселье в новом прекрасном жилье. Удачи!

0: Это Филипп Киркоров. Слухи на русском радио. Но все-таки люди распускают слухи тогда, когда не знают, как по-другому объяснить, почему у кого-то все получается, а у них нет. Ну, то есть такая форма зависти, можно сказать. Да пускай говорят, что хотят, и мы по этому поводу переживать не будем. А тот, кому вы действительно нужны в жизни, останется с вами, несмотря ни на что. И, конечно, Филипп прав, что часто это зависит от усталости. В том числе. Ну, мне кажется, человек, у которого все хорошо в жизни, который в целом всем доволен, он и слухи-то распускать, скорее всего, не будет. Но это так, внутрикорпоративная, так сказать, психология. Я надеюсь, что у вас в этом смысле, друзья, все нормально. Давайте не будем распространять слухи и в ответ тоже не будем получать эти слухи в адрес себя самого. Но оно же работает часто как такая мгновенная карма или не мгновенная, а, например, как бумеранг. Кстати, насчет бумеранга, песня Анны Семенович и Славы буквально через 3 минутки покажет Сергей Лазарев, а в следующем часе стол заказов.
1: Артём Сорокин на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна. Ветер меняет направление. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов, и я, Артем Сорокин, говорю вам привет! Привет всем, большой привет! 2 часа ночи в столице, у нас начинается скорая приветливая помощь. Почему? Ну, потому что 8-916-003-105-7, это наш номер, ну, раз есть 003, ну, это же скорая приветливая помощь, а как иначе-то? Пишите, друзья, в наши мессенджеры, я, Артем Сорокин, в этом часе принимаю ваши сообщения, с удовольствием читаю, у нас лучшие любимые песни, ну, и в целом вся страна, а то и весь мир в этот момент объединяется для того, чтобы сказать друг другу хорошие, добрые слова, поддерживающие. Очень люблю сильно мужа Димулю. Моя любовь взаимна. До встречи, спокойной ночи. Это написала Наталья, если я правильно понимаю. Да, Наталья, все верно. Доброй ночи, Артем. Спасибо большое за эфир. Всем доброго утра, позитивного настроения, продуктивного вам дня. Своим пациентам желаю удачи. Матвей, Михайлик, дорогой крестный. Время идет быстро, ты становишься взрослым, сильным, мужественным, самостоятельным. Хочу пожелать тебе успешной, комфортной жизни, верных друзей на пути. Пусть все задуманное сбывается, а самые яркие детские мечты превращаются в прекрасную реальность. С днем рождения! Это написала наша любимая Людмила из Уссурийска. Людмила, большое вам спасибо за сообщение. А вот еще Людмила прикрепила для Артема Сорокина: чай или кофе на выбор. А я выбираю чай с лимончиком. Людмила, спасибо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот ключевая фраза в песне группы «Градусы» — «Только бы не спать». Да уж, только бы не спать. Многие сейчас не спят точно, работают или уже давно проснулись и, конечно, слушают русское радио. Здорово, что мы вместе. Участвуйте в столе заказов, пишите. +7 916 003 105 7. Сергей Муравьев пишет: «Доброй ночи, любимое русское радио». Пишет вам постоянный слушатель Сергей Россош, Воронежская область. «Работаю, как обычно, в Яндекс.Такси. Постоянно слушаю на работе русское радио. Хотелось бы передать привет всем таксистам нашей необъятной страны. А также хочу поздравить с днем рождения своего старшего брата Валерку. Счастья, здоровья и процветания желаю ему от всей души. С уважением, Сергей Муравьев». «Здравствуйте, русское радио. Всегда слушаем вас». Это пишет Екатерина. «Хотим передать привет коллективу ГКБУЗ НЦРБ Николаевска-на-Амуре. Пожелать плодотворного рабочего дня. А еще хотим передать привет нашему главному бухгалтеру Ольге Николаевне Лобзиной. Мы ее ценим и любим. Вы лучший руководитель». Это сообщение от Екатерины.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Друзья, ну если вы думали, что есть какие-то проблемы и проблемы сохранятся, то я вас хочу успокоить. Санек гарантирует, что все будет хорошо. Русское радио привет пишет Алекс, ну он же Александр, он же Санек. Еду из Монреаля в Нью-Йорк. Хочу передать привет Груне из Москвы и Мумику из Приднестровья. Все будет хорошо. Санек гарантирует. Санек, большое вам спасибо за это сообщение. Я после вашей гарантии точно успокоился. Ну действительно, все будет хорошо. Если вы гарантируете, значит, все будет действительно хорошо. И Русское радио тоже гарантирует, кстати говоря. Так, Леонид пишет: здравствуйте, у меня сегодня день рождения, 20 мая. Мне исполнилось 26 лет. Дорогой Леонид, поздравляем вас. Желаем вам, чтобы все только начиналось и начиналось хорошо. Вообще, вот это идеальный возраст от 20 до 30. Пусть в этот период у вас случатся самые классные события, и вы их запомните. И не теряйте времени. Мой вам совет из клуба 40-летних. Наталья пишет: очень сильно люблю мужа Димулю. Моя любовь взаимна. До встречи. Спокойной ночи. Смотрим, что еще есть. Марина Клименко: передайте привет моему сыну Кириллу. Люблю, очень жду. Домой осталось чуть-чуть. Жду тебя очень, сынуля. Скучаю. Марин, ну желаю, чтобы уже Кирилл-то поскорее приехал. Дальше Алексей пишет: привет любимой Анастасии Каримовне из Белореченска Краснодарского края. Я люблю тебя. Подпись Алексей. Стол заказов на русском продолжается. Время еще есть. Пишите +7 916 003 105 7. Гости!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем стол заказов. Ульяна пишет: «Привет, Русское радио. Передаю привет доченьке Кристине из Иркутска и пожелание услышать песню Артура Пирожкова». Ульяна, ну вот прям сейчас не гарантирую, но вообще Артур Пирожков у нас точно будет впереди. Маффин на связи. Передайте привет моей маме, пожалуйста. Леонид: «Здравствуйте, у меня сегодня день рождения. Мне 26. Хочу передать привет моему другу Даниилу Седых из Сыктывкара. Он сейчас со мной. Поставьте, пожалуйста, нам любую песню про день рождения». Но вот, опять же, сложно сейчас с этим, Леонид, но я в любом случае вас поздравляю с днем рождения. Желаю, чтобы все у вас было в жизни хорошо и еще лучше. И вот то, что сейчас рядом с вами друг, это подтверждение того, что вы замечательный человек, можете дружить, умеете дружить. Это, кстати, не все могут. И я желаю, чтобы ваша дружба только крепла и вообще рядом с вами были люди, которые вам помогают по жизни. Анна пишет: «Доброе утро, прошу передать привет девчонкам из материального отдела бухгалтерии Восточного порта. Хорошего дня и позитива. Хотелось бы передать привет организации ПАО ДЭК, дающей свет нашему маленькому городу Николаевску на Амуре. Хорошего рабочего дня и отличного настроения. И отдельный привет Валентине Викторовне Юсовой». Стол заказов еще немножечко продолжается.

0: Вот примерно так же. Кричала Ирина Шипицына, которая не услышала привет. И Оля пишет: передайте хорошее настроение и пожелание хорошего настроения Ирине Шипицыной, классному специалисту и отзывчивой коллеге. А то она расстроилась, что не услышала предыдущее сообщение. Ну, Ирина, надеюсь, все сложилось сейчас. Надеюсь, не будете расстраиваться больше. Да вообще, стол заказов 4 раза в сутки идет. Можно хоть 10 раз привет передавать. Пишите. Наталья пишет: хочу передать большой теплый привет всем слушателям Русского радио. Хочу передать большой привет своей дорогой сестричке Анастасии. Она грустит, но я думаю, мой привет развеселит ее, заставит больше не грустить. Хочу и сказать, чтобы она оставалась всегда такой же красивой и веселой. Артем, желаю вам прекрасной ночи, чтобы вы всегда были позитивным, как и сейчас. Большое спасибо, Наталья. Людмила пишет: Тема, доброй ночи, отличного настроения и ароматного чая. Поздравляю с юбилейным днем рождения одного из самых добрых диджеев Русского радио, Илью Крылова. Есть на нашей волне диджеи, что пришли с других радиостанций, здесь, на Русском радио, на волне огромное пространство. Нежный, добрый, музыкальный, расширяет кругозор. Нет ему здесь равных, только автор басен. Илья, здоровья огромного, самых крутых эфиров, любви, уважения коллег, верных друзей, Русское радио, всех остальных. Обнимаю, люблю, ваша Людмила. Людмила, большое спасибо за пожелание. Ну и финальный привет. Привет, Елена Русина, Артем, доброй ночи. У нас жара спала. А вы держитесь. Привет всем слушателям Русского радио и легкого эфира. Да, у нас тоже сейчас стало значительнее попрохладнее. И прям вот, ну, отдыхаешь. Прекрасная погода. Надо гулять сейчас, но мы работаем.
1: Артем Сорокин.